Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Вы слушаете независимую русскую программу по радиостанции 3/Z 92.3 МГц FM в студии Олег Быданов. Слушайте наши программы по средам с 8 до 9 вечера и по пятницам с 9 до 10 часов вечера. Высказывания, взгляды и мнения, представленные в наших программах, не обязательно отражают мнение радиослушателей, редакции независимого русского радио и кого бы то ни было. Дорогие друзья, прошлую программу я начал с песни «Ольга», посвященной своей коллеге Ольге Вагнер, в честь усилий, подвижничества, труда, которые женщины на радио делают, и вы вкладывают в это радиопродукцию, радиопрограммы. И вы слышите это каждую среду и пятницу. Сегодня очередь Жанны. В честь Жанны Габибовой звучит песня «Жанна, живи, Жанна, танцуй». Вы слушаете программу из Мельбурна.

Омский губернатор Хаценко. Несколько беспилотников достигли северного промышленного узла. Полпред Серышев. Повреждены сооружения Омского НПЗ. Прекратила работу крупнейшая в области сеть АЗС «Топлайн». Перед этим власти сняли ограничения на продажу в канистры. О новой атаке на местное НПЗ рассказали и власти Ярославской области. Власти Новосибирской области признали, значительная часть заправок не работает и там, на работающих очереди. Вологодский губернатор Филимонов призвал не запасаться бензином, но сам застрял на трассе без топлива и вызвал патруль. Импорт белорусского топлива за июнь удвоился. В Екатеринбурге на выставке «Иннопром» представлен прототип отечественного гоночного болида. Мощная детонация под Киевом, взрывы в самом Киеве, взрывы в Сумах и Запорожье. Уничтожена газораспределительная станция в Черниговской области. Первая беспилотная опасность в Новосибирской области. Первый пролет над Челябинской. Удар по строящейся Курской АЭС-2. Мэр Белгорода. Обстрелы нанесли колоссальный ущерб. В городе перебои со светом и водой. Новый белгородский губернатор Шуваев. Больше всего жители хотят окончания СВО. Взрывы на энергообъектах Крыма. В Херсонской области режим техногенной чрезвычайной ситуации. Без света остались жители всех округов. Возгорание на нефтяном терминале в Питере. МИД Азербайджана вызвал российского посла после ударов по украинским заправкам госкомпании «Сокар». Лукашенко. Воевать не хотим на генетическом уровне, но и перед врагом не склонимся. Путин обвинил власти Украины в лицедействии. Они, цитата, делают бравурные заявления о несуществующих успехах. Он также сообщил о взятии Константиновки. Зеленский отрицает и предлагает встретиться там. Песков в ответ: только в Москве. Он же конфликт перерос в полноценную войну, поскольку за Киевом Запад. Рябков. США заняли отстраненную позицию. В то же время Financial Times. Американская разведка помогает Киеву прокладывать беспилотные маршруты для обхода ПВО. Медведев обещает зону безопасности в Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях. ТАСС утверждает, до конца августа могут опять прилететь Уитков и Кушнер. Ранее они заявляли, что не поедут ради фотосессии. А в Анкаре саммит НАТО. Власти там запретили любые публичные акции и проводят массовые аресты. Разогнана демонстрация коммунистов, задержаны 100 человек. США обещают Эрдогану авиадвигатели и истребители F-35. Британия и Бельгия – оружейные контракты на 3 миллиарда евро. Писториус. Будет согласован новый пакет для Украины на 70 миллиардов. Германия сделает крупнейший взнос. Рютте. НАТО потратит на дроны еще 40 миллиардов. Германия, Финляндия, Норвегия, Дания закажут у американской корпорации Northrop Grumman высотные дроны «Тритон». Помимо России в повестке саммита Китай. Приглашены Австралия, Новая Зеландия, Япония и Южная Корея. Канада закажет подлодки у немецкого концерна ThyssenKrupp за 20 миллиардов долларов. Мишустин поручил воссоздать два ранее упраздненных военных вуза. Завтра Трамп встречается с Зеленским, потом вновь говорит с Путиным. В выходные созванивались с Путиным на полтора часа. Опять Песков. Непонятно, прилетит ли Трамп в Россию. Посещение Эрмитажа пока не согласовано. Трамп не флюгер и не меняет позицию по Украине. Непосредственно Трамп. Путин хочет, чтобы война закончилась. Зеленский хочет закончить сейчас. Мы гораздо ближе к сделке, чем многим кажется. Конец цитаты. Медведев советует США разобраться с бардаком у себя дома. Конституционный суд Казахстана разрешил Такаеву выдвигаться на новый срок. Когда-то тот заявлял, что не планирует обнуляться. В Армении обыски в офисах оппозиционного олигарха Царукяна. Страны ОПЕК согласовали очередное расширение квоты на добычу на 188 тысяч баррелей в сутки. Между тем, цена на российскую нефть обвалилась до февральского уровня – 41 доллар. Глава ОАК Бадеха. Замену иностранных двигателей суперджетов оплатят сами авиакомпании. Газета «Коммерсант» для 50 бортов – это будет стоить 115 миллиардов рублей, один двигатель – полсамолета. Сертификацию кукурузника «Байкал» опять обещают завершить до конца года. Мантуров. Промышленность вошла в сложный этап структурной перестройки. Мосбиржа ниже уровня 2022 года. Forbes. Для покрытия бюджетного дефицита Минфин быстро наращивает госдолг, но это не опасно. Всегда можно допечатать рубли. Просрочка кредитов у бизнеса выросла до 7 триллионов рублей, плюс 20% за год. По каждому десятому может быть объявлен дефолт. Доходы птицефабрик упали на 7%, начались сокращения. Производство коньяка в июне упало на треть. Причина – запрет на ввоз спиртов из Армении. Зато растет производство водки, плюс 10% с января. Обновлен рейтинг самых пьющих регионов. Впереди Ямало-Ненецкий округ, Чукотка и Еврейская автономная область.
Макрон в Дамаске встретился со США. В тот же день теракт рядом с отелем французской делегации. США обвинили Иран в обстреле двух судов в Ормузском проливе. Одно – газовоз из Катара. Переговоры между сторонами прерваны на время похорон Хаменеи. Власти заявляют, на улицах скорбели миллионы, их охраняли 250 тысяч полицейских. Соболезнования привозил Медведев. Масштаба не появился. Тегеран объявил о привилегированных условиях прохождения Ормузского пролива для судовладельцев, связанных с Китаем. Тайвань привел войска в повышенную готовность и заявляет о беспрецедентной военной активности вокруг острова. 110 боевых кораблей. Китай провел испытательные пуски межконтинентальных баллистических ракет с подлодки в Тихом океане. Россия и Китай начинают военно-морские учения вблизи Циндао. Инцидент между катерами китайской и японской береговой охраны у спорных островов Синкаку. Моди ездит по странам антикитайской оси. Среди них Австралия и Новая Зеландия. Индонезия получит контракт на поставку российско-индийских противокорабельных ракет «Брамос». Ракеты также достанутся Филиппинам и Вьетнаму. У обеих стран территориальные споры с Китаем. Трамп отметил День независимости. Главная опасность – коммунисты. США очистятся от серпа и молота. Изменим подход к выборам и не проиграем их еще 100 лет. Он также признался, что попросил ФИФА пересмотреть красную карточку Балагану. Тем не менее, Бельгия выбила сборную США со счетом 4-1. Бразильский МИД Пентагон может провести спецоперацию против местных наркокартелей. На Кубе с начала года уже третий блэкаут. В Венесуэле из-под завалов извлечены уже 3500 жертв землетрясения. В Демократической Республике Конго 506 человек скончались от Эболы. Рекордный рост безработицы в Финляндии, Дании и Греции от 7 до 11%. Microsoft сокращает еще почти 5000 рабочих мест. Porsche готовится уволить 4000 работников. В Питере жалуются на массовые увольнения сотрудники университета профсоюзов. Володин обещает удвоить число оснований для выдворения мигрантов. На фоне нехватки врачей Минздрав вновь расширяет полномочия фельдшеров. С сентября они могут заменять наркологов-психиатров. С прошлого года терапевтов, педиатров, акушеров, гинекологов. В России стремительно молодеют инфаркты и инсульты. Средний возраст пациентов уже 40-55 лет. Ведомости. Плакат «Быть за Путина» не фейк, а работа творческой группы «Сдвиг». Кириенко подросткам. Россию невозможно победить извне, только раскачать изнутри. Старший Кадыров согласился опять выдвинуть свою кандидатуру. Младший Кадыров получил памятную медаль 90 лет ГИБДД. На днях появилось видео с его выездом на встречку. 4 человека получили штрафы по 30 тысяч за лезгинку перед православным храмом в Москве. Там же жесткие задержания молодежи за внешний вид и жесты в сторону полицейских автомобилей. Бывший глава Росавиации Нерадько задержан по делу о хищениях. Жителя Кубани оштрафовали на 250 тысяч по 9 эпизодам за неуважительные к власти комментарии в мессенджере «Макс».

Вы слушаете русское радио из Мельбурнской студии по радиостанции 3ZZ 92,3 МГц FM в студии Олег Быданов. Ну а сейчас ушки на макушке слушают все. Материал интересный, сложный, редкий, и мало кто вам где-то когда-то это расскажет. А я расскажу, почему? Потому что у меня есть сомнения, кажется, и вы сейчас увидите, в чем, о чем я говорю. Я говорю о новом законе по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Он новый, да не новый, он 2006 года, но для юристов пункт 2 соответствия этого закона с 1 июля становится, вступает в силу для австралийских юристов по всей Австралии, в каждом штате, по всей федерации. Этот закон, если говорить коротко, я его называю закон о разведке, о слежении за клиентом. Вот примерно так запомните. А сейчас я вернусь в прошлое, чтобы потом на фоне этого прошлого примера, о котором я вам сейчас расскажу, напомню, перейти к этому закону. А вы там уже сравните, что так, что не так. У меня оно, кажется, не стыкуется, но тем не менее. В 2019 году раскрыли факт того, что бывший адвокат по уголовным делам Никола Гобба, была такая, да, также была, помимо того, что адвокатом и обслуживала своих клиентов, была полицейским информатором. Вот у меня этот закон, который я сейчас только что назвал об отмывании, это нас, адвокатов, делают информаторами теперь уже этого закона или по этому закону и по перед регулятором, который обслуживает этот закон, Austrac, тоже запомните это. Так вот, Гоба была полицейским информатором, и это, вот этот факт, когда это скрылся, стал это настоящим взрывом, скандалом, который поставил под угрозу основы системы правосудия штата, уголовного в данном случае. Скандал, разворачивающийся в основном в тайне, продолжался почти 10 лет, пока генеральный прокурор наконец не решил, что бывшие клиенты госпожи Гобба имеют право знать, что она могла донести на них, нарушив свои обязанности их адвоката. Премьер Виктории тогда Дэниел Эндрюс, ничего не оставалось, он создал королевскую комиссию для расследования вот, действий полиции и мисс Гобба и всех вместе. Никола Гобба, 48-летняя племянница бывшего губернатора Виктории, сэра Джеймса Гобба, была принята в коллегию адвокатов в 1998 году. Она представляла галерею мошенников из преступного мира Мельбурна, включая убитого гангстера, помните, Карла Уильямса, наркобарона Тони Мокбелла. Она также была полицейским информатором и под регистрационным номером 3838 предоставляла полиции информацию о своих сообщниках, которые были ее клиентами. Разговоры между адвокатами и людьми, которых они представляют, защищены так называемой профессиональной юридической тайной, которая сохраняет конфиденциальность общения между адвокатом и клиентом. Ведь иначе просто люди не придут, не будет тогда ни медицинской тайны, никакой не будет тайны, кажется. И как можно идти довериться адвокату, который тебя пойдет сейчас сдаст в полицию? Ну, каково это, а? Это вот эта вот обязанность сохранять конфиденциальность позволяет клиентам говорить, не опасаясь, что информация будет использована против них, а адвокатам, юристам предоставлять юридические консультации – и зная полную картину, то есть честную картину, что там на самом деле происходило. В случае госпожи Гобба она предоставляла полиции информацию о своих клиентах, а в некоторых случаях представляла их интересы в суде, одновременно сообщая о них же. Этот конфликт интересов подрывал или подрывает систему и извращает концепцию справедливого судебного разбирательства. Потому что госпожа Гобба не просто не могла быть независимой от обвинения, но адвокатура защищает, она независима от обвинения, когда выступала в качестве адвоката защиты, она была агентом полиции в то же самое время. Потому что какая же тут независимость? Гобба стала информатором еще во времена ее учебы в Мельбурнском университете. В 1995 году там у нее было 3 захода, и потом уже последний заход 2005-2010 года этот был предметом уже разбирательств, которое взорвало штат. Я
хотела быть обладательницей каждой крупицы информации о каждом наркоторговце по всей цепочке поставок. Вот она так заявила в свое оправдание. Она рассказывала следствию. А председатель этой королевской комиссии, которую назначил премьер, госпожа Макмердо, обнаружила, что установлены 1011 человек, на которых повлияло то, что полиция Виктории использовала госпожу Гобо в качестве источника информации. И госпожа Макмердо очень резко высказалась о госпоже Гобо, заявив, что ее двуличное, это цитата, и ненадлежащее поведение продолжалось более 15 лет. Так или иначе, полиция говорила, что хотела сохранить в тайне двойные сделки мисс Гобо, потому что боялась, что ее убьют. Но это уже потом, да? Если роль мисс Гобо станет известна, то весьма вероятно, что она будет убита, и еще ее двое детей, они бы говорили. Поэтому якобы не раскрывали ее секретную агентскую функцию. Разоблачение мисс Гобо создает пугающий эффект на людей, которые будут сообщать информацию полиции, если полиция подрывает уверенность в информаторах, способности полиции сохранить в тайне личности своих информаторов. Вот преамбулы, или как там говорится, как бы освежили в памяти, что и как. Ну, ясна картинка, правда? Адвокат работает, обслуживает, выполняет адвокатскую функцию, представляет интересы клиента, и в то же время информирует полицию. А теперь давайте обратимся вот к этому закону, о котором я начал говорить, о законе по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма 2006 года. Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2006, Commonwealth. Я буду его просто называть закон, вы уже поняли, о чем идет речь. Если австралийский юрист представляет всю или любую из 9 услуг, которые поименованы там в законе, то этот юрист почти наверняка является подотчетным лицом по этому закону и перед регулятором AUSTRAC. То есть, если подпадает, ну, я вам скажу, например, конвейенсы, покупка жилья, вот оно подпадает под этот закон. То есть, юрист, который оформляет вам покупку-продажу жилья, агент, real estate агент, так, по недвижимости, бухгалтер и конвейенсы. Ну, тот человек отдельно, который только занимается покупкой-продажей, не адвокат. Есть одна отдушина из этого закона. Нотариальная коллегия штата Виктория твердо придерживается мнения, что нотариальные услуги, предоставляемые в международных целях, не могут быть отнесены к категориям специальных 9 вот этих услуг для цели закона. И обратилась в AUSTRAC, федеральный вот этот орган, и AUSTRAC подтвердил, что члены нотариальной коллегии не считаются предоставляющими услуги, предусмотренными за этим законом, при выполнении традиционных функций, включая заверение документов, подготовку нотариальных свидетельств или принятие присяги или подготовку доверенности для физических, не юридических, а физических лиц. Соответственно, это важный результат для нотариата, а нотариусы, они те же адвокаты, если они занимаются только вот этой нотариальной практикой, то это, в общем-то, эти вроде бы как бы не следует им подчиняться этому закону. AUSTRAC также отметил, что некоторые другие услуги, вот помимо тех, что я назвал, а это вот заверение доверенности, там, да, подготовка нотариальных свидетельств, доверенности физических лиц, если другие специальные услуги, кажется, они будут относиться к этому закону, например, составление договоров купли-продажи или передачи недвижимости, или подготовка доверенности для юридических, имеется в виду, но не физических лиц. Вот так. Обязательства, которые вступили в силу 1 июля, этот месяц, 26 года, лежат в основе настоящей профессиональной дилеммы. Юристы, агенты по передаче имущества, как я сказал, real estate агенты, бухгалтера и конвейенсеры, давно осознают свою роль как адвокатов и свою обязанность напрямую связанную с клиентом. Теперь же режим этого закона требует от практикующих юристов чего-то другого, чтобы они наблюдали, оценивали и при соблюдении пороговых значений, индикаторов, сообщали об этом, то есть как Павлики Морозовы, сообщали о клиенте и об этом событии, какое они там наблюдают.
Это нетривиальный, конечно, сдвиг. С 1 июля обязательства по борьбе с отмыванием денег стали реальностью для тысяч юридических фирм и всей Австралии. Я вижу, еще, конечно, не все зарегистрированы, не каждый идет с этим, это нелегко с этим совладать. Юридическое сообщество размышляет о том, что адвокаты должны выполнять свои действия, которые тысячелетиями отрабатывались, этические и профессиональные обязанности адвокатов перед клиентами. И должны обеспечивать при этом надлежащее выполнение своих обязанностей по борьбе с отмыванием денег. То есть, с одной стороны, вот как ГОБА, она должна, и я, допустим, должен клиенту предоставлять услуги, а с другой стороны, я должен, если я вижу и понимаю, что там что-то связано с терроризмом, с отмыванием и тому подобное, я не говорю, что все наши люди, у нас практически 100% этого не будет, но тем не менее, если я вижу этот индикатор, значит, я должен доложить властям об отмывании этих денег. И вот получается, что для концепции, вот две этих концепции, два набора целей, они, в общем-то, противоречат друг другу. Целью законодательства в борьбе с отмыванием денег является пресечение, сдерживание и выявление случаев отмывания денег путем содействия обмену оперативной информацией. Оперативная – это значит разведка. Цель же профессии адвоката – поддерживать верховенство закона и защищать отправление правосудия. Обе цели действуют в разных направлениях и противоречат друг другу. Вот как на ГОБА примере было хорошо сказано. Закон вводит такое понятие, как сообщение о подозрительных делах. Suspicious Matters Report, то есть доклад о подозрительных делах. В соответствии с режимом закона о борьбе, о котором я говорил, отчитывающийся юрист или организация юридическая может продолжать действовать от имени клиента после подачи вот этого доноса, никак иначе не назовешь сообщение о подозрительных делах, на своего же клиента. Ну вот подумайте, что это означает на практике. Если у юриста возникли подозрения, достаточно для того, чтобы инициировать вот этот донос, процедуру это сообщение о подозрительном деле, то он, юрист, не может действовать в наилучших интересах клиента, получается. У юриста возникает конфликт интересов, и они не могут запрашивать тогда дальнейшие инструкции у клиента о том, следует ли продолжать действовать, не нарушая запрет на информирование. То есть клиент сидит, не понюшка табаку, ничего не знает, его не проинформировали, что он на подозрении, что уже даже репорт или какой-то там на него написали. Извините. Ну, продолжим, друзья. Тут телефонный звонок. Так вот, у юриста возникает конфликт интересов тоже. Я не могу запрашивать у клиента инструкции, что мне дальше делать, если у меня действует запрет на информирование о том, что я его уже, так сказать, заложил, что называется. И клиент не может отказаться от этого конфликта интересов, поскольку ему никто о существовании этого конфликта не сообщает. Поскольку этот доклад, сообщение о подозрительных делах в отношении клиента, ему, естественно, не бегают вокруг него и не танцуют с ним. Но вот что делать? Если в отношении вашего клиента, то есть вашего, я имею в виду, юриста, адвоката клиента, возникает обстоятельство по вот этому докладу, то, значит, надо, видимо, расторгнуть договор с этим клиентом. Ну, а вам, друзья, это индикатор, почему со мной расторгли договор, что такое. Я, может быть, юрист вам этот не скажет ничего, а фактически получается, что можно быть на подозрении или уже быть на крючке. Не знаю. Профессиональная тайна юриста – тоже нерешенный вопрос. Помните, привилегия принадлежит клиенту в профессиональной тайне, а не адвокату, потому что я храню эту привилегию как адвокат, но она принадлежит секрет его информации, его ситуации, что там происходило на самом деле, когда он доверяется адвокату, принадлежит это все самому клиенту. Вот только клиент может отказаться от них. А как же вы получите инструкцию от своего клиента относительно требования о предоставлении вот этих привилегий, если на нас, на меня, на адвоката распространяется запрет на передачу этой информации? Я не могу ему сказать, что ты у меня на подозрение, я на тебя написал кляузу, и сказать тебе не могу, и действовать с тобой дальше, продолжать обманывать тоже, собственно, не могу. Вот система такая борьбы с отмыванием денег, и что она вот требует теперь от адвокатов.
Она требует выявления вот тревожных флажков в поведении, кажется, клиента, позволяющих определить, что что-то в клиенте, что-то в его вопросе, что-то в сделке кажется неправильным, которым мы занимаемся, и тогда, значит, соответственно, действовать. Ну вот практические шаги предлагаются, что нам, юристам, пересмотреть свои соглашения о выплате гонорара. И предлагается коллегии адвоката включить положения, которые позволяют прекратить действие вот в отношении клиента, обслугу клиента без указания причины. Ну, вот не знаю. Это может защитить юриста от непреднамеренного информирования клиента, что он вдруг не проболтается, вот, что, кажется, в отношении его есть подозрение клиента. Вот такие дела. Не позволяйте, как говорится, совершенству стать препятствием на пути прогресса. Прогрессом называют вот этот закон. А совершенство – вот то тысячелетняя практика, когда адвокаты работали и действовали, нотариус тоже, в отношении клиентов. Ну вот на фоне ГОБа. Несколько лет там назад дело ГОБа устроило, просто вызвало фурор и скандал во всей Австралии. Да и не только. Такой практики нигде не было в англосаксонском мире. Вот, и сказали, что это очень плохо, когда адвокат представляет интересы клиента, а потом же еще и рассказывает об этих интересах полиции. В чем разница с этим законом по терроризму и отмыванию? Я точно так же могу представлять интересы клиента и закладывать эти интересы или сообщать, ну, не полиции в данном случае, а специально выделенному назначенному органу AUSTRAC. Ну, какая разница? Ну, с моей точки зрения, не все тут комфортно. С моей точки зрения, по крайней мере, наши радиослушатели, кажется, если не смогут толково передать другим своим знакомым, должны быть информированы о том, что вот такой закон вступил в силу и действует в отношении адвокатов. Исключение к нотариусу я вам сообщил. К нотариату, слава богу, хоть это есть какая-то лазейка. Вот. А что касается, как дальше кому действовать, это вы уже решаете сами, кто за кем, кажется, и без адвоката не обойтись, и с адвокатом, если, кажется. Но главное, кажется, понятно, что если вам нечего, вы ничего не отмываете, вы террористов не снабжаете никакими деньгами, и уж точно умышленно не являетесь членом вот этой схемы или каким-то, кажется, участникам такой схемы. Если вслепую, то уже другой вопрос. То тогда вам, нам тут нечем заботиться. Но чтобы понимать, что такой вот сейчас фонд будет существовать, и сейчас, разумеется, будут старые адвокаты вот с этой тысячелетней подходом, что нельзя продавать интересы своих клиентов, так же, как и докторам, так же, как и агентствам по недвижимости, здесь упомянутым бухгалтерам и так дальше. А теперь, значит, новое поколение, наверное, вырастет в удобном и будут выращивать уже по-другому. Будут все время говорить, что вы можете и то делать, или вот так делать. Им будет легче это все пережить. А более, так сказать, закаленным и, так сказать, sophisticated, кажется, адвокатам, наверное, будет, и многие сейчас еще, наверное, чешут репу, что называется, и думают, зачитать себя под это законодательство или нет, но, видимо, заставят всех. Ну, по крайней мере, вот так. Что надо было бы, на мой взгляд, ну, это не мне учить. Законы пишет парламент. Вот, как пишут, так их надо исполнять. Но вот это особенно из нашей постсоветской, кажется, жизни. Кажется, не постсоветской, а советской жизни, кажется, сталинской, когда у нас доносили друг на друга. Это ничего хорошего. У меня вот это вот дежавю, так сказать, присутствует в данном случае. Вот. Я думаю, было бы, наверное, намного умнее, ну, не мне их учить, но они еще найдут миллион отговорок, но было бы намного мудрее просто расширить органы репрессивные, там, КГБ, ЭЗИО, там какие там, кажется, вот это AUSTRAC, какую-нибудь полицию, добавить туда ресурсов, добавить туда 10 тысяч работников, и пусть они шпионят. Это их прямая обязанность. Разведка, контрразведка, отмывание, замывание денег, кажется, полиция, там, всякие там группы, команды, операции. Кажется. Вот они и пусть разрабатывают эту оперативную работу, следят за людьми, что и так есть, и так понятно всегда было и есть. Увеличьте штаты и занимайтесь своими делами. И не трогайте адвокатов, и не втягивайте их сюда, в эту вот кашу. И не втягивайте в эту кашу. Адвокат еще, ладно, у тех хоть юридические образования
и не одно иногда за плечами, кажется. А что делать вот этому real estate агент? Ну что он там будет, кажется? Он же не юрист, он, кажется, вот ему сказали так, он будет так делать. Да еще будет еще радоваться, что он такой, кажется, великий шпион, работает на государство. Вот. Ну и также и бухгалтер, оно ему надо вот это вот следить за людьми, шпионить, кажется. Или кто еще там остался? Конвейенса. Господи, конвейенса, он только занимается только делами. Купил, продал, побежал, да и все, шлепнул, пошел. Нет, он будет еще теперь все занять. Откуда я знаю, что у него в мозгах? У него нет ни юридического образования, никакого, может быть, другого образования нет, кажется. И его сравните из другого кольца, кто мудрее. Вот такие дела. Так что выход был бы, конечно, самый правильный. Увеличить вот эти все агентства, которые силовые. Вот, и пусть они прослушивают, следят, телефоны, машины. Ну, все шпионские страсти. Вот, а адвоката сюда не надо было. Но пока вот такая ситуация. Примите к сведению. Если есть вопросы, звоните. Отвечу, как смогу. Ну, пока.

0: слова «земля Санникова» стали почти нарицательными, обозначающими неизведанное, что-то, что никак не удается найти. Но что на самом деле мы знаем о человеке, в честь которого названа территория вот этой земли Санникова, таинственная территория? Яков Санников родился в 1780 году в Усть-Янске. В юном возрасте начал заниматься жизненно необходимым для северян делом, промыслом писца на побережье и островах. В достаточно молодом возрасте уже служил у купцов сыроватских старшиной артели. В 1800 году Яков занимается исследованием самых северных Новосибирских островов. В том же году он вступает на еще никому неизвестный Столбовой остров, а через несколько лет открывает остров Фадеевский. Но, конечно, самое интересное его открытие – это таинственная земля Санникова. В 1809 году Яков отправляется в очередной раз выяснить, насколько далеко простираются Сибирские острова. И вот там, однажды на самом северном берегу, он видел поразительную синеву, которая означала не что иное, как остров. Но в тот раз он не смог добраться ближе из-за нехватки сил и ресурсов. И решил вернуться туда вместе с Геденштромом, чиновником рижской таможни, ответственным за изучение сибирских земель. Однако при ближайшем рассмотрении синева оказалась лишь нагромождением ледяных глыб. Тем не менее, узнав об увиденном, Геденштром фиксирует неведомые земли на своей итоговой карте и дает им название в честь Якова Санникова. Предположительно, эти земли могут соединять Россию с Америкой. Ну, неутомимый исследователь принимает решение вновь отправиться на остров Фадеевский. И там он проводит много дней, а не имея связи с остальным миром, пытаясь найти таинственные земли. В общей сложности он увидел три таинственных земли, две из которых подтвердили свое существование и были нанесены на карту. Поиск третьей продолжались. Следы путешественника Якова Санникова теряются в 1812 году, после возвращения с очередной экспедиции на берег Северного Ледовитого океана. К сожалению, он так и не смог открыть заветную территорию. Но на этом история земли Санникова и история поиска земли таинственной не остановилась. Там соответствующие попытки предпринимали исследователь Петр Анжу, а затем через несколько лет русский ученый Толь.
1: Лейтенант Анжу, изначально сомневавшийся в реальности этого острова, тем не менее честно пытался его найти, но безрезультатно. Слишком подвижный лед и обильные арктические миражи не позволили сделать окончательный вывод, существует остров Санникова на самом деле или нет. С этого момента неведомая земля, обозначенная на картах пунктиром, постепенно стала превращаться в красивую легенду. Так бы и забыли про остров Санникова окончательно, если бы не еще одно загадочное явление. Каждую весну с Новосибирских островов на север улетали стаи птиц, а осенью они возвращались с птенцами. Спрашивается, куда летают птицы? В ледяной пустыне без тепла и еды не выжить. Значит, там, за горизонтом, должна быть земля, пригодная для жизни, иначе птицы не возвращались бы с потомством. Загадка будоражила воображение. Тем не менее, о земле Санникова не вспоминали целых 65 лет. Пока в 1886 году здесь не появился человек, который, как ему показалось, снова увидел землю. Этот арктический мираж превратился для него в навязчивую идею.

0: Барон Эдуард Васильевич Толь. Геолог, палеонтолог, блестящий ученый. В 1886 году, будучи участником экспедиции Академии наук, он оказался на том же месте, где стоял Санников. Вот что он записал в дневнике. 13 августа 1886 года. Горизонт совершенно ясный. В направлении на северо-восток мы увидели контуры четырех столовых гор, которые на востоке соединились с низменной землей. Таким образом, сообщение Санникова подтвердилось полностью. Мы вправе нанести на карту пунктирную линию и написать на ней «Земля Санникова». Толь не сомневался, Земля существует, и он должен ее открыть. 7 лет ушло на организацию экспедиции. 7 лет он убеждал Академию наук, выбивал деньги, спорил с теми, кто называл землю Санникова галлюцинацией. Он говорил, там должны быть горы, там могут быть залежи полезных ископаемых. А главное, там неизвестная суша, которая должна принадлежать Российской империи. В 1900 году его настойчивость победила. Императорская академия выделила средства. 21 июня 1900 года из Кронштадта вышла шхуна «Заря». Команда — 17 человек. На борту 60 собак, уголь под завязку и полный комплект научного оборудования. Руководитель — барон Толь. Среди участников — 26-летний лейтенант Александр Колчак, гидрограф и будущий адмирал. Они уходили в Арктику на 2 года. Первую зиму «Заря» провела у берегов Таймыра. Вторую — у острова Котельный, неподалеку от заветной точки. Экспедиция работала без устали. Открыли несколько новых островов. Собрали огромный зоологический, ботанический, геологический материал. Но землю Санникова не нашли. Толь был в отчаянии. 2 года среди льдов, холода, лишений, а в результате ничего. Пустота. Признать поражение было невозможно. Барон Толь принял роковое решение. 5 июня 1902 года он и трое спутников отправились на санях, запряженных собаками, к острову Беннета, последнему опорному пункту, откуда он надеялся увидеть землю Санникова. Затем шхуна «Заря» должна была их забрать. Экспедиция благополучно достигла острова, но дальше все пошло не по плану. Шхуна застряла в тяжелых, непроходимых льдах и не смогла подойти к острову. После 3 безуспешных попыток «Заря» была вынуждена вернуться в Тикси. У экспедиции Толля запас еды был всего на от 2 до 3 месяцев. В итоге провизия закончилась, охота оказалась неудачной. Поэтому Толь принял единственно возможное, но гибельное решение — возвращаться назад на материк по льду пешком. Никто из них не вернулся. Не дождавшись вестей от группы Толя, в декабре 1902 года 27-летний Колчак возвращается в Петербург. Он обращается к Академии наук с предложением организовать спасательную операцию. Но как? На шхуне «Заря», стоящей в Тиксе, закончились топливо и продовольствие. Никаких других судов в том районе нет. Единственный на то время ледокол «Ермак» на такие огромные расстояния из Петербурга никогда не ходил. Да и времени ждать не было. Тогда Колчак предлагает добраться до острова Беннета на парусно-гребном вельботе, снятом со шхуны «Заря». Это предложение выглядело безумным. Но Колчак сам вызвался возглавить операцию, заверив Академию в том, что он знает эти места и у него есть надежные люди. Переборов собственный скепсис и недоверие, Академия наук все же выделила необходимые средства. Весной 1903 года экспедиция, преодолев многомесячный санный переход из Якутска, высадилась на южной оконечности острова Котельный, где ее ждал вельбот, загруженный продовольствием и снаряжением. Дальше предстояло пройти, где на веслах, где под парусом, а где и волоком, сотни километров на восток, до острова Беннета. Только к середине августа 1903 года группа Колчака смогла добраться до цели. И почти сразу были найдены дневники Толя, собранные им геологические образцы, записи научных исследований. Но ни барона, ни его людей обнаружить не удалось. В одной из найденных записок было сообщение, датированное ноябрем 1902 года. «Отправимся сегодня на юг. Провизии имеем на от 14 до 20 дней. Все здоровы». Тогда стало ясно, барон Толь и его спутники погибли. За эту героическую, пусть и неудачную, спасательную операцию Императорское русское географическое общество наградило Колчака своей высшей наградой – Константиновской золотой медалью. С точки зрения получения знаний о природе Арктики, экспедиция барона Толля имела большое значение. Но то, ради чего барон отдал свою жизнь, тайна земли Санникова так и осталась неразгаданной.
1: К поиску земли Санникова вернулись в 30-х годах, уже при советской власти. Страна нуждалась в северных морских коммуникациях для развития отдаленных территорий. Для регулярной навигации в арктических широтах необходимы были метеостанции и технические базы. Для организации одной из таких станций в район Новосибирских островов 26 июля 1937 года из Архангельска отправился ледокольный пароход «Садко». Ему также ставилась задача, по возможности, найти загадочную землю. К концу августа, добравшись до примерных координат острова Санникова, Садко никакой суши там не обнаружил. Но на глубине 36 метров эхолоты корабля показали поднятие дна — морскую банку, которую назвали «банкой Санникова». Однако дальнейшие поиски пришлось прекратить из-за сплошных туманов, накрывших корабль. В октябре того же года в юго-западной части моря Лаптевых оказались затертыми во льдах несколько пароходов. Им на выручку были посланы ледоколы «Ермак» и «Иосиф Сталин». Они прошли тем же районом, где должен был находиться остров Санникова, но также не обнаружили никаких следов суши. После всех безуспешных попыток академик Владимир Афанасьевич Обручев, в 1926 году написавший знаменитый роман, предложил задействовать авиацию. В начале 1938 года над местом, где должна была находиться земля Санникова, один за другим пролетели самолеты под командованием полярного летчика Анатолия Алексеева. Экипажи воздушных кораблей пристально всматривались в расстилавшиеся под ними бескрайние ледяные просторы. Однако до самого горизонта только лед и черные пятна открытой воды. Позднее, в 1944 году, по новой просьбе академика Обручева, который до последнего не хотел мириться с мыслью, что Земли нет, самолеты арктической авиации снова посетили пустынные районы к северу от архипелага Новосибирских островов. Но и тогда летчики принесли неутешительную весть. Никакой Земли там нет.
2: В конце 20 века океанологи и геологи предложили гипотезу, которая сегодня считается основной. Некоторые арктические острова сложены не скальными породами, а ископаемым льдом, прикрытым сверху слоем торфа и грунта. Когда климат теплеет, а в Арктике такие циклы были всегда, многолетняя мерзлота начинает таять, грунт обрушивается, лед превращается в воду. Остров исчезает за несколько десятилетий или столетий, в геологическом смысле буквально на глазах. В море Лаптевых уже исчезли острова Васильевский и Семеновский. Их фиксировали на картах в XIX веке, а к середине XX они ушли под воду. Землю Санникова, вероятно, постигла та же участь. Земля, которую видел Санников в 1810-м, Толь в 1886-м, скорее всего, существовала, но она была сделана не из гранита, а изо льда. К 1900-м годам она уже активно таяла. К 1930-м исчезла окончательно. Осталась только подводная банка на глубине 36 метров, бывшая вершина ледяной горы, присыпанная землей. Есть, однако, и другая версия. Некоторые исследователи считают, что Санников и Толь ошибочно принимали за новую землю остров Беннетта, который, как впоследствии выяснилось, имеет вулканическое происхождение. И даже сегодня там периодически наблюдается шлейф дыма,
1: который иногда доходит до Канады и Аляски, что говорит о действующем на острове вулкане. Этим, возможно, объясняется, куда летели птицы на гнездование посреди бескрайней Арктики.
2: Но история земли Санникова с ее исчезновением не закончилась. В 1926 году выдающийся русский геолог и писатель-фантаст Владимир Обручев опубликовал роман «Земля Санникова». По его сюжету, экспедиция все-таки добралась до острова и нашла там теплый оазис с аборигенами и мамонтами. В 1973 году по роману был снят художественный фильм, ставший классикой советского кино.

Так остров-призрак, который утонул раньше, чем на него ступила нога человека, обрел новую жизнь в искусстве, в легендах, в памяти. Земля Санникова. Была ли она? Скорее всего, была, но растаяла, оставив нам красивую легенду.

0: Программа подошла к концу. Благодарю вас за то, что слушали сегодняшний выпуск. Не забывайте включать ваше радио по средам и пятницам. Здоровья вам, удачи и счастья.
1: Твоя закладка.